дворик с фарсом. А я кружена округом. Я стелек дворик с фарсом. Они чуют самотность. А я

там пляны, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть, яким мам пляны, то до ней. Мови языком тела,